0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Ширин Гафурова. Баш хоми Маннол.
1: Немецкий бренд Маннол – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Маннол. Маннол. Качество, проверенное временем.
0: Хит-ФМ реклама бөлімі. 33 598 00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
1: Хитовым реклама будем. 33 598 00.

Если каждый день проходит как предыдущий день, как 100 дней до этого, если каждая минута стучит болью в голове, но ты все ждешь чего-то, оно все не приходит, возьми себя в руки и скажи: у меня все прекрасно.

0: Αυτόχρωτα Λόφτασες. Hit FM.
1: Hit FM, да, и что сам тогда май. Ким легионна, убыль масекян ай. Куатахтамге, олып келдем кейп-хоп. Хайардаман, мену кадырып топ.

0: FM. Мегаполис Ритмодоболь.
1: Сокин охшан куйнада. Ятман яр уеда. Козымге уйку келмас эч хэч. У билмай ухлар уедан.

0: Умнаки. 98
1: КС. В этом городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы.

0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit
1: FM. Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье